0: Vila Maria FM, uma rádio comprometida com a comunidade.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.